0: там куда я его не срывали-то.
1: Глаза закрой. Шли стайна ау. Бевег дих них. Шли стайна ау. Moskau. Fernsehen.